0: Слушай, запрыгай.
1: Тра-та-та, пимпи-римпи, о-па-па. Нюки-нюки, три-ри-ри. Трали-вали, пи-пи-пи. Кузи-сузи, карапузи. Пинки-винки, мармалузи. О-ля-ля, тра-ля-ля, тенем стра-ля-ля. Бе-хи-аддина, кальчо-гяу.
0: А звёта, ну, кашеля гамкаха, лама ты... זה קשה, כשיהיה קליטה, כשיהיה שפה, יש למלא מלא קושי, קשה לה, גם אם היא הייתה יכולה